0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступила новая партия лекарств для льготников. С 1 июля на склад завезли инсулины для пациентов с диабетом. В течение нескольких дней их распределят по аптекам городов и районов. Как отметили в облздраве, ситуация с обеспечением льготников лекарственными средствами стабилизируется. Ранее регион получил препараты для пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сотрудники Ивановской госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. Дорожной полиции исполняется 90 лет. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров утвердил положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции. Сегодня ГАИ – это высокотехнологичная структура, использующая интеллектуальные транспортные системы и автоматизированные комплексы фиксации нарушений. Добавим, что в Ивановской области трудятся одни из лучших в стране стражей порядка. В преддверии юбилея службы состоялся конкурс среди инспекторов из российских регионов и ближнего зарубежья. Участники демонстрировали знания законов, мастерство в скоростном вождении и высокоточной стрельбе. Ивановцы заняли 7-е место. В Иванове подвели итоги юбилейного 20-го фестиваля «Зеркало». Гран-при завоевал фильм «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» британского режиссера Шона Данна. А фаворитами зрителей стали сразу две картины – ирано-британская драма «Без разрешения» и американский вестерн «Мертвые души» по мотивам книги Николая Гоголя. Всего на киносмотре показали свыше 80 авторских фильмов. Мероприятие посетили более 13 тысяч зрителей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 48 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
12: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Сегодня отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. С момента основания и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. За время своего существования служба прошла непростой путь, обновляясь и совершенствуясь вместе с другими государственными структурами, отвечая на новые вызовы времени.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июля.
1: Год 1700.
2: Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом азовских походов Петра I. На протяжении столетий крымские татары, вассалы Османской империи, занимались грабежом южных областей России и Украины. Редкий год проходил без набегов татар, занимавшихся работорговлей. Все невольничьи рынки Бахчисарая были полны славянских наложниц. Во времена смуты не было возможности вмешаться в ситуацию, но в 1696 году молодой и энергичный царь отдает приказ атаковать крепость Азов, опорный пункт работорговцев в низовьях Дона, откуда организовывались все набеги. Падение Азова стало шоком как для татар, так и для их покровителей турков. Но Петр и не думал останавливаться на достигнутом. Победа под Азовом дала возможность начать строительство русского флота на верфях Воронежа, а саму бывшую турецкую крепость превратить в первую военно-морскую базу России. 3 июля 1700 года в Константинополе Емельян Украинцев и великий визирь турецкого султана Николая Мавракардата обвинялись текстами трактата о перемирии между Россией и Атаманской Портой. Россия в этом договоре добилась практически всего, чего хотела. К России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие власти в Приднепровье ликвидировались. Перемирие было заключено на 30 лет.
1: Год 1830.
2: В ходе Кавказской войны началась оборона крепости Гагры в Абхазии. 17 крепостей, подобных Гагринской, было возведено по приказу главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта Ермолова для создания Черноморской оборонительной линии. Гагринскому гарнизону пришлось отбиваться от частых и отчаянных нападений горцев и страдать от жестокой малярии. Подружившись с местными собаками, солдаты, к своему удивлению, заметили, что собаки стали их преданными помощниками. Приласканные, они принимали самое активное участие в рукопашных схватках и даже гибли, защищая русских солдат. Они же рыскали окрест по кустам и вскрывали засады горцев. Раненую собаку нередко приносили на шинели в укрепление и лечили в лазарете наравне с солдатами, выдавая им казенный провиант. При первых звуках барабана, призывающего к сбору и выступлению, собаки были впереди команды. Выпущенные из укрепления, они тотчас же рассыпались впереди стрелков и обнаруживали неприятеля. Каждый вечер после зари все собаки во главе со старыми вожаками выпускались из укрепления. Умные животные цепью залегали со всех сторон вокруг укрепления. Оставшись числом 100 человек, гагринский гарнизон выстоял, а по примеру Гагр и другие русские укрепления побережья завели у себя таких собак, кавказских овчарок.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково. ОКН 12-335-0-263.
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься.
12: Правда, привезут только к концу недели.
13: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. В настоящее время в рядах госавтоинспекции Ивановской области несут службу 564 сотрудника. Среди них больше 100

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступила новая партия лекарств для льготников. С 1 июля на склад завезли инсулины для пациентов с диабетом. В течение нескольких дней их распределят по аптекам городов и районов. Как отметили в облздраве, ситуация с обеспечением льготников лекарственными средствами стабилизируется. Ранее регион получил препараты для пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сотрудники Ивановской госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. Дорожной полиции исполняется 90 лет. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров утвердил положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции. Сегодня ГАИ – это высокотехнологичная структура, использующая интеллектуальные транспортные системы и автоматизированные комплексы фиксации нарушений. Добавим, что в Ивановской области трудятся одни из лучших в стране стражей порядка. В преддверии юбилея службы состоялся конкурс среди инспекторов из российских регионов и ближнего зарубежья. Участники демонстрировали знания законов, мастерство в скоростном вождении и высокоточной стрельбе. Ивановцы заняли 7-е место. В Иванове подвели итоги юбилейного 20-го фестиваля «Зеркало». Гран-при завоевал фильм «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» британского режиссера Шона Данна. А фаворитами зрителей стали сразу две картины – ирано-британская драма «Без разрешения» и американский вестерн «Мертвые души» по мотивам книги Николая Гоголя. Всего на киносмотре показали свыше 80 авторских фильмов. Мероприятие посетили более 13 тысяч зрителей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 48 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Зимой и летом, без выходных и праздников, сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность граждан на дорогах. При этом объем работы постоянно растет. В настоящее время в Ивановской области зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей, а протяженность дорожной сети региона составляет более 11 тысяч километров.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Поздравления от начальника управления госавтоинспекции по Ивановской области Сергея Викторовича Рязанова.
2: В этот праздничный день поздравляю всех действующих сотрудников, а также ветеранов службы с 90-летием со дня образования госавтоинспекции. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, уверенности, благополучия в семьях, побольше вежливых и внимательных водителей, чтобы дороги были не только качественными, но и безопасными.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68. Но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров. 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
9: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься.
10: Правда, привезут только к концу недели.
11: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Сегодня отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. С момента основания и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. За время своего существования служба прошла непростой путь, обновляясь и совершенствуясь вместе с другими государственными структурами, отвечая на новые вызовы времени.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Варвара. Хочу признаться своему любимому и дорогому мужу в любви, Александру Разгуляеву. Я тебя очень сильно люблю. Я очень рада, что ты появился в моей жизни. Ты моя опора, моя нежность и моя забота.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново-ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на «Иваново-ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Средний срок автокредита в мае вырос почти до 6 лет. По данным Национального бюро кредитных историй, это максимальный показатель с начала 2024 года. За год срок кредитования увеличился почти на 18%. Самые долгие автокредиты в конце весны оформляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области. Меньше всего срок кредитования оказался в Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудники Ивановской госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. Дорожной полиции исполняется 90 лет. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров утвердил положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции. Сегодня ГАИ – это высокотехнологичная структура, использующая интеллектуальные транспортные системы и автоматизированные комплексы фиксации нарушений. Добавим, что в Ивановской области трудятся одни из лучших в стране стражей порядка. В преддверии юбилея службы состоялся конкурс среди инспекторов из российских регионов и ближнего зарубежья. Участники демонстрировали знания законов, мастерство в скоростном вождении и высокоточной стрельбе. Ивановцы заняли 7-е место. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
0: золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
0: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. В настоящее время в рядах госавтоинспекции Ивановской области несут службу 564 сотрудника. Среди них больше 100

Трудовая неделя подходит к концу, а это значит, что тот самый праздник, о котором пела нам только что группа «Пикник», в свою очередь не завершается, а наоборот только начинается и набирает свою силу. Как и программа «Привет в обед» началась ровно в полдень, друзья. Я все еще Кирилл Горохов и все еще рад вас приветствовать в начале этого часа в эту замечательную, теплую летнюю пятницу. И уже настроен на то, чтобы в ближайший час передавать ваши приветы и выполнять музыкальные заявки. Ну, конечно, сделать я это смогу только в том случае, если вы нам напишете по номеру 8-920-678-3148, поделитесь какими-нибудь интересными мыслями, может быть, пожелаете чего-нибудь близким, друзьям, родственникам и, конечно, попросите поставить любимую песню, а я вашу просьбу оперативно выполню, и вместе с вами мы все ее послушаем. Приветы озвучиваем до 13:00, поэтому, друзья, целый час в вашем распоряжении, не ограничивайте себя, тем более, что пятница, в общем-то, способствует тому, чтобы немножко перестать себя ограничивать. Еще важный аспект нашей сегодняшней программы — это, конечно, акция «Любовь и золото», до завершения которой, кстати, осталось совсем немного времени, друзья. Сегодня у нас 3 число, а финал пройдет уже 8 июля, в День любви, семьи и верности. И в рамках этого самого финала мы будем разыгрывать главный большой приз — золотые серьги с бриллиантами. Я думаю, что можно особо не рассказывать про этот приз. Собственно, из тех слов, которые я уже озвучил, и так все понятно. Если вы еще не участвовали, то вам обязательно нужно отправиться либо в группу ВКонтакте Иваново FM, либо в телеграм-канал Иваново FM. Там найдете пост с QR-кодом, по QR-коду перейдете, оставите контактные данные и, в общем-то, все. Это все, что нужно для участия. После этого мы вам позвоним за эфиром или в программе «Привет в обед». Предложим признаться в любви. Если вы это сделаете, то мы, во-первых, вас не оставим без ежедневного подарка, а у нас это сертификат на покупку ювелирных украшений. И при этом еще отправим в финал как раз-таки вот на 8 число участвовать в розыгрыше сережек с бриллиантами. Ну а если уже оставляли заявку на участие, тогда сегодняшний час может стать для вас еще чуточку счастливее, потому что в 12:30 я одному из вас позвоню, предложу признаться в любви в прямом эфире, и если вы это сделаете, тоже вручу сертификат на покупку ювелирных украшений и отправлю в финал. Поэтому рекомендую держать телефоны наготове, чтобы ни в коем случае наш звонок не пропустить. Давайте сейчас группу «Торбо на круче» послушаем, а сразу после перейдем к первым сообщениям.

передачи вынесено, поэтому не будем игнорировать сообщения. И как раз-таки первое из них озвучу я прямо сейчас, друзья. Пишет Алексей. Салют всем слушающим и ведущим. Привет в обед. Шлю лучи хорошего настроения дорогой супруге Виктории и прошу поставить для нее и для себя песню «Мелодия сна» группы Casual. Вот, Алексей, спасибо. Прямо эталонное сообщение. Комар носа не подточит, как говорится. Ведущие, привет в обед. Все, кто в этом процессе замешан, вам тоже шлют ответный привет. Замечательно, что вы передали привет всем, кто сейчас настроен на 106.7. Мы, в свою очередь, желаем и вам, и вашей дорогой супруге Виктории замечательного завершения недели, отличных выходных. А день станет еще лучше, потому что мы сейчас послушаем группу Casual, которую вы заказали. Буквально через несколько минут зазвучит песня «Мелодия сна» на Иваново FM, поэтому обязательно дождитесь. Всего вам доброго. Я пока расскажу, друзья, о том, что спонсор нашей большой акции «Любовь и золото», про которую я постоянно без устали напоминаю, это ювелирная улица Приволжская. Уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжская, «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. В течение этого часа, в 12:30, как водится, мы разыграем один сертификат на покупку ювелирных украшений, как раз-таки вот в ювелирной улице Приволжска, среди тех, кто оставлял нам заявку на участие. Так что, если это были вы, да кто-нибудь из тех, кто сейчас нас слушает, обязательно, друзья, держите наготове телефон, потому что позвонить мы можем кому угодно и когда угодно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
2: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утренний Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
11: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
12: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
11: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
12: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
11: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
13: Уважаемый Сергей Стариков, Иваново FM поздравляет вас. Желаем вам, чтобы на вашем пути встречались только зеленые сигналы светофора, а все сотрудники ГАИ были добрыми и понимающими. Пусть независимость ваших решений будет крепкой, как у целой республики, а удача всегда оказывается на вашей стороне. Хорошего настроения.
0: С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: До красно-желтых дней, к сожалению или к счастью, для кого-то все еще пока далеко, поэтому мы наслаждаемся летом, делимся хорошим настроением и, конечно, слушаем любимые песни в программе «Привет в обед», друзья. Куда без этого? Сейчас узнаем, что в наших музыкальных планах предвидится в ближайшее время. Вот Екатерина просит поставить песню «Ночь» от групп «Мураками» и «Ласкала», и хороших выходных желает всем, кто настроен на 106.7 в этот момент. Вот прямо в этот момент. Екатерина, вам спасибо большое за то, что написали. И тоже хороших выходных мы желаем вам, всей команды Иванова FM. А песню вы выбрали просто замечательную. Группа «Мураками» и группа «Ласкала» с совместной работой «Ночь» отметятся на нашей волне уже буквально через несколько минут. Обязательно дождитесь. Немного позже того, как появится эта замечательная песня, мы обратимся к нашей акции «Любовь и золото», друзья, в рамках которой я позвоню одному из вас, если вы оставляли заявку на участие в этой акции. Предложу в прямом эфире признаться в любви. Если вы это сделаете, то, во-первых, одарю вас сертификатом на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская» и отправлю в финал участвовать в розыгрыше золотых сережек с бриллиантами. Финал у нас состоится 8 июля, в День любви, семьи и верности. Не устану напоминать про эту дату, потому что день-то, в общем-то, приближается, день Х. А, может быть, поучаствовали еще не все, кто хотели. Если вы еще заявку не оставляли, группа ВКонтакте Иванова FM, телеграм-канал Иванова FM вам в помощь. Переходите туда, ищите QR-код, по QR-коду оставляете контактные данные, мы вам звоним, вы признаетесь в любви и отправляетесь в финал. До 8 числа вся эта информация актуальна. Поэтому, друзья, если еще по каким-то причинам не успели получить свой ежедневный приз и отправиться в финал участвовать в розыгрыше главного подарка, срочно это недоразумение исправляйте. Ну а мы слушаем музыку «Мураками» и «Ласкала» прямо сейчас на Иванова FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: У нас сегодня, друзья, прямо-таки какая-то пятница прекрасных дам. Сначала вот группы Мураками и Ласкала отметились в эфире на нашей волне. А сейчас я вышел на связь с одной из участниц нашей акции «Любовь и золото», с замечательной Варварой. Варвара, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение в конце недели, Варвара? Выходное или пока еще нет все-таки?
2: Я в отпуске, я работаю учителем, поэтому в отпуске я до конца августа. Настроение замечательное. Сейчас я приехала в город Кинешман, нахожусь вот рядом на набережной Волги. Сегодня получает диплом наша дочь. Вот мы ждем вручения диплома.
1: Я вот только хотел сказать, ну все, хватит хвастаться, но вы такую замечательную историю рассказали, что я решил вас не перебивать. Замечательно, Варвара, замечательно. Но в любом случае, мы тогда не будем вас долго задерживать, потому что все-таки событие ответственное, и вас, и вашу замечательную дочь мы поздравляем с этим прекрасным днем. Здорово, что совпал момент, что мы так выловили. Сейчас еще маленьким презентом вас порадуем. Вы готовы признаться в любви, Варвара?
2: Конечно.
1: Замечательно. А кому будете признаваться?
2: Ну, конечно, своему супругу, Приказчикову Сергею. Он находится сейчас на работе в Москве, но будем надеяться, он нас слышит. Дорогой мой муж, очень тебя люблю и скучаю.
1: Замечательные слова, и я вас поздравляю еще раз. Теперь уже не с днем вручения диплома и с отпуском, а теперь с получением сертификата на покупку ювелирных украшений на 3000 рублей в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». Ну и еще, вот мы с вами разговаривали за эфиром, конечно, за такое признание отправляем вас в финал, участвовать в розыгрыше золотых сережек с бриллиантами. В День любви, семьи и верности 8 числа пройдет у нас розыгрыш главного приза, поэтому... Варвара, если будет у вас возможность в 12 часов дня послушать наш эфир, обязательно присоединяйтесь к победителю. Выбираем с помощью генератора случайных чисел, по сути, с помощью лототрона. Поэтому шансы у всех одинаковые. Вот так вот.
2: Я буду обязательно.
1: Вот такой настрой я поддерживаю. Все, тогда вам, во-первых, хорошего отпуска, во-вторых, хорошего получения диплома. Сейчас еще трубочку не вешайте, я вам расскажу, где получать сертификат.
2: Спасибо большое, хорошего дня.
1: Я напомню, друзья, что спонсор нашей акции «Любовь и золото», благодаря которой вы каждый будний день можете слышать в эфире вот такие прекрасные признания в любви, это «Ювелирная улица Приволжская». Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и

0: За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Слушайте Иванова FM.

Группа «Инкогнито» спела о самые, пожалуй, важные вещи в любой из наших жизней. Да, без воздуха, друзья, было бы туговато. Это невозможно отрицать. Далее в наших планах группа «Люмен» отметится с песней «Сид и Нэнси». По просьбе Владимира он еще вот такое сообщение прислал. «Самый лучший привет всем неравнодушным к Иваново ФМ. Лучший, потому что пятничный. С понедельника ухожу в отпуск, поэтому настроение, как вы можете догадаться, приподнятое. Всем желаю хороших выходных». Эх, друзья, все-то вы по отпускам. Но на самом деле никому из вас не завидую, только если исключительно белой завистью, а напротив, только рад. Владимир, спасибо большое, что написали. Вам, в свою очередь, продуктивно отдохнуть, чтобы все шло именно так, как вы запланировали. Вот сейчас вы запланировали, например, группу «Люмен» послушать, и ваши планы сбудутся буквально через полторы минуты. «Сид и Нэнси» зазвучит на 106.7. А к пожеланиям хороших выходных для всех, кто нас сейчас слушает, тоже не могу не присоединиться и за них отдельно. Спасибо. Если вы тоже, друзья, хотите что-нибудь послушать, до 13.00 у вас есть возможность написать нам, где вам удобно, по номеру 8-920-678-3148, и мы озвучим ваше сообщение и в эфир запустим вашу любимую музыкальную вещицу, которая однозначно поднимет вам настроение в конце недели в преддверии выходных.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
0: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
1: Да!
9: Где?
1: В высшей лиге.
10: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
12: Уважаемый Алексей Дорошкевич, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда Республика Беларусь празднует свободу, а инспекторы ГАИ празднуют порядок. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была независимой от ненасти и защищенной от всех дорожных неприятностей. Пусть все ваши планы движутся по зеленой волне удачи.
0: Дома с вами Иваново FM.

Один только вопрос возник у меня и моих коллег при прослушивании песни «Берег» в исполнении Вячеслава Бутусова. Настолько ли это вкусно? Виски с сахаром и квашеной капустой. Этот вопрос, друзья, оставляем вам на рассмотрение. Как раз-таки выходные можно немного и на это потратить. А пока озвучу финальное сообщение в нашей сегодняшней программе «Привет в обед». Пишет Александр. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет моей супруге Надежде. Напомните ей, что я ее люблю. И поставьте Агату Кристи, желательно песню «Гетеросексуалист». Александр, подбор композиций отличный, учитывая содержание вашего сообщения. Большое вам спасибо, что написали. Конечно же, Агату Кристи в финале этого часа послушаем. И вам, и вашей дорогой супруге Надежде большой привет и пожелания хороших выходных, естественно. Друзья, встречаемся мы вновь на следующей неделе в 12:00 в понедельник. Снова будем слушать любимые песни, делиться вашими сообщениями, хорошим настроением, заряжаться бодростью, драйвом, позитивом. И даже без призов мы вас не оставим, поскольку акция «Любовь и золото» все еще будет длиться. Но не устану напоминать, что уже 8 июля, в День любви, семьи и верности, состоится финальный розыгрыш, в рамках которого мы будем выяснять, кому же достанутся золотые серьги с бриллиантами. Для того, чтобы попасть в финал, нужно получить хотя бы раз ежедневный приз, то есть сертификат на покупку ювелирных украшений. Сделать это можно, если вы оставили заявку. Заявку оставляете с помощью нашей группы ВКонтакте или телеграм-канала Иванова FM. Там найдете QR-код, по QR-коду переходите, имя, фамилию, номер телефона оставляете, признаетесь в любви в прямом эфире, когда мы вам позвоним, и все. Таким образом, вы в финале. В общем, если хотите поучаствовать, в долгий ящик не откладывайте. Спонсор акции — Ювелирная улица Приволжска. На Ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты — в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, Диаманта, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного завершения недели, отличных выходных. Услышимся уже совсем скоро, а на сегодня всем до свидания.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский текстильщик покинул президент футбольного клуба Сергей Чесноков, главный тренер Дмитрий Кириченко и 12 игроков. Новым наставником назначен Дмитрий Пятибратов. Он работал в нескольких клубах, в том числе возглавлял воронежский «Факел» в российской премьер-лиге. Сейчас команда просматривает новых футболистов. Напомним, следующий сезон красно-черные будут играть в ФНЛ. Уже состоялся контрольный матч с нижегородским «Пари». Ивановцы уступили со счетом 6-1. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет парламентская газета, в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе, ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Такой законопроект подготовила Минэкономразвития. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Три студента из Ивановской области вышли в финал всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». Все они учащиеся Шуйского филиала Ивановского госуниверситета. Ребята представили проекты по созданию сувениров, настольных игр и психологических марафонов для подростков. Теперь им предстоит защита своих инициатив. Победители и финалисты продолжат их развитие в рамках специальных карьерных программ и смогут претендовать на гранты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 48 копеек.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Зимой и летом, без выходных и праздников, сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность граждан на дорогах. При этом объем работы постоянно растет. В настоящее время в Ивановской области зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей, а протяженность дорожной сети региона составляет более 11 тысяч километров.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июля.
1: Год 1700.
2: Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом азовских походов Петра I. На протяжении столетий крымские татары, вассалы Османской империи, занимались грабежом южных областей России и Украины. Редкий год проходил без набегов татар, занимавшихся работорговлей. Все невольничьи рынки Бахчисарая были полны славянских наложниц. Во времена смуты не было возможности вмешаться в ситуацию, но в 1696 году молодой и энергичный царь отдает приказ атаковать крепость Азов, опорный пункт работорговцев в низовьях Дона, откуда организовывались все набеги. Падение Азова стало шоком как для татар, так и для их покровителей турков. Но Петр и не думал останавливаться на достигнутом. Победа под Азовом дала возможность начать строительство русского флота на верфях Воронежа, а саму бывшую турецкую крепость превратить в первую военно-морскую базу России. 3 июля 1700 года в Константинополе Емельян Украинцев и великий визирь турецкого султана Николая Мавракардата обвинялись текстами трактата о перемирии между Россией и Атаманской Портой. Россия в этом договоре добилась практически всего, чего хотела. К России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие власти в Приднепровье ликвидировались. Перемирие было заключено на 30 лет.
1: Год 1830.
2: В ходе Кавказской войны началась оборона крепости Гагры в Абхазии. 17 крепостей, подобных Гагринской, было возведено по приказу главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта Ермолова для создания Черноморской оборонительной линии. Гагринскому гарнизону пришлось отбиваться от частых и отчаянных нападений горцев и страдать от жестокой малярии. Подружившись с местными собаками, солдаты, к своему удивлению, заметили, что собаки стали их преданными помощниками. Приласканные, они принимали самое активное участие в рукопашных схватках и даже гибли, защищая русских солдат. Они же рыскали окрест по кустам и вскрывали засады горцев. Раненую собаку нередко приносили на шинели в укрепление и лечили в лазарете наравне с солдатами, выдавая им казенный провиант. При первых звуках барабана, призывающего к сбору и выступлению, собаки были впереди команды. Выпущенные из укрепления, они тотчас же рассыпались впереди стрелков и обнаруживали неприятеля. Каждый вечер после зари все собаки во главе со старыми вожаками выпускались из укрепления. Умные животные цепь

0: Ее залегали со всех сторон вокруг укрепления. Оставшись числом 100 человек, гагринский гарнизон выстоял, а по примеру Гагр и другие русские укрепления побережья завели у себя таких собак, кавказских овчарок.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров – 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Поздравления от начальника управления госавтоинспекции по Ивановской области Сергея Викторовича Рязанова.
2: В этот праздничный день поздравляю всех действующих сотрудников, а также ветеранов службы с 90-летием со дня образования госавтоинспекции. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, уверенности, благополучия в семьях, побольше вежливых и внимательных водителей, чтобы дороги были не только качественными, но и безопасными.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха. Однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68. Но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: В магазине «Мастак» есть все к сезону.

0: Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
1: За рулем к свободе с «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ОСУ Дозникова, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Сегодня отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. С момента основания и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. За время своего существования служба прошла непростой путь, обновляясь и совершенствуясь вместе с другими государственными структурами, отвечая на новые вызовы времени.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и...
3: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров – 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. В настоящее время в рядах госавтоинспекции Ивановской области несут службу 564 сотрудника. Среди них больше

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский текстильщик покинул президент футбольного клуба Сергей Чесноков, главный тренер Дмитрий Кириченко и 12 игроков. Новым наставником назначен Дмитрий Пятибратов. Он работал в нескольких клубах, в том числе возглавлял «Воронежский факел» в российской премьер-лиге. Сейчас команда просматривает новых футболистов. Напомним, следующий сезон красно-черные будут играть в ФНЛ. Уже состоялся контрольный матч с нижегородским «Пари». Ивановцы уступили со счетом 6-1. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет парламентская газета, в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе, ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Такой законопроект подготовила Минэкономразвития. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Три студента из Ивановской области вышли в финал всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». Все они учащиеся Шуйского филиала Ивановского госуниверситета. Ребята представили проекты по созданию сувениров, настольных игр и психологических марафонов для подростков. Теперь им предстоит защита своих инициатив. Победители и финалисты продолжат их развитие в рамках специальных карьерных программ и смогут претендовать на гранты. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 48 копеек.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Зимой и летом, без выходных и праздников, сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове пассажирка маршрутки подала в суд на перевозчика. Авария произошла в августе прошлого года на улице Громобоя. Водитель пассажирского автобуса столкнулся с иномаркой. В момент ДТП травмы получила 64-летняя пенсионерка. Она взыскала с транспортной компании компенсацию в 70 тысяч рублей. Ранее с виновника аварии в пользу внучки этой женщины взыскали 25 тысяч. Девочка также пострадала в этой аварии. Продажи подержанных электромобилей в России с начала года выросли на треть, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. С января по май в стране реализовали около 6 тысяч таких машин. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Около четверти рынка пришлось на модели японского бренда Nissan. Второе место заняла китайская марка Zeekr. Следом идут немецкий Volkswagen и американская Tesla, а также отечественный бренд Evolute. По словам экспертов, сейчас зафиксировано большое количество обращений к дилерам по поводу покупки электрокаров в связи с дефицитом бензина. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента.

0: инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я хочу признаться в любви своему любимому мужу Александру. Мы живем в городе Ярославль. Я хотела бы сказать, что я очень ценю его, люблю его. А я не могу себе представить ни одного дня без него. Я очень рада, что я встретила его в этой жизни. Если была бы у меня возможность прожить еще одну жизнь, я бы обязательно прожила ее тоже с ним. Все, всех благодарю. До свидания.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июля.
1: Год 1700.
2: Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом азовских походов Петра I. На протяжении столетий крымские татары, вассалы Османской империи, занимались грабежом южных областей России и Украины. Редкий год проходил без набегов татар, занимавшихся работорговлей. Все невольничьи рынки Бахчисарая были полны славянских наложниц. Во времена смуты не было возможности вмешаться в ситуацию, но в 1696 году молодой и энергичный царь отдает приказ атаковать крепость Азов, опорный пункт работорговцев в низовьях Дона, откуда организовывались все набеги. Падение Азова стало шоком как для татар, так и для их покровителей турков. Но Петр и не думал останавливаться на достигнутом. Победа под Азовом дала возможность начать строительство русского флота на верфях Воронежа, а саму бывшую турецкую крепость превратить в первую военно-морскую базу России. 3 июля 1700 года в Константинополе Емельян Украинцев и великий визирь турецкого султана Николая Мавракардата обвинялись текстами трактата о перемирии между Россией и Атаманской портой. Россия в этом договоре добилась практически всего, чего хотела. К России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие власти в Приднепровье ликвидировались. Перемирие было заключено на 30 лет.
1: Год 1830.
2: В ходе Кавказской войны началась оборона крепости Гагры в Абхазии. 17 крепостей, подобных Гагринской, было возведено по приказу главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта Ермолова для создания Черноморской оборонительной линии. Гагринскому гарнизону пришлось отбиваться от частых и отчаянных нападений горцев и страдать от жестокой малярии. Подружившись с местными собаками, солдаты, к своему удивлению, заметили, что собаки стали их преданными помощниками. Приласканные, они принимали самое активное участие в рукопашных схватках и даже гибли, защищая русских солдат. Они же рыскали окрест по кустам и вскрывали засады горцев. Раненую собаку нередко приносили на шинели в укрепление и лечили в лазарете наравне с солдатами, выдавая им казенный провиант. При первых звуках барабана, призывающего к сбору и выступлению, собаки были впереди команды. Выпущенные из укрепления, они тотчас же рассыпались впереди стрелков и обнаруживали неприятеля. Каждый вечер после зари все собаки во главе со старыми вожаками выпускались из укрепления. Умные животные цепью залегали со всех сторон вокруг укрепления. Оставшись числом 100 человек, гагринский гарнизон выстоял, а по примеру Гагр и другие русские укрепления побережья завели у себя таких собак, кавказских овчарок.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Любовь и
5: золото на Иваново ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Окна, двери, потолки, расстрой!
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
11: Имплантация зубов от хороших докторов.
12: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Поздравления от начальника управления госавтоинспекции по Ивановской области Сергея Викторовича Рязанова.
2: В этот праздничный день поздравляю всех действующих сотрудников, а также ветеранов службы с 90-летием со дня образования госавтоинспекции. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, уверенности, благополучия в семьях, побольше вежливых и внимательных водителей, чтобы дороги были не только качественными, но и безопасными.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха. Однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово,
4: УКН 13-335-0-263. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Сегодня отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. С момента основания и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. За время своего существования служба прошла непростой путь, обновляясь и совершенствуясь вместе с другими государственными структурами, отвечая на новые вызовы времени.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и...
3: Золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. В настоящее время в рядах госавтоинспекции Ивановской области несут службу 564 сотрудника. Среди них больше 100 представительниц прекрасного пола.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области расширены категории получателей выплаты будущим мамам-студенткам. Теперь на 200 тысяч могут претендовать не только очницы, но и заочницы. Также многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения за всех детей. Ранее деньги можно было получить только за одного ребенка. Заявления будут принимать с 6 июля. Подробная информация на сайте семья37.рф. В Иванове продолжается обновление улично-дорожной сети. В этом году в городе приводят в порядок более 40 объектов. Сейчас работы идут сразу на нескольких участках. Так, на улицах Рабфаковской, Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке уже положили нижний слой асфальта. Как отмечают в мэрии, дорожники не просто латают ямы, а обновляют инфраструктуру комплексно. Вместе с проезжей частью преображаются парковочные карманы и тротуары. В Иванове стартовал крупнейший в Центральном федеральном округе книжный фестиваль «Читай, отдыхай». По традиции, в арт-пространстве железнодорожного вокзала развернулась большая ярмарка. Свои книги там представили десятки ведущих российских издательств. Также в программе презентации, лекции, встречи с известными писателями и кинопоказы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 48 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Зимой и летом, без выходных и праздников, сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность граждан на дорогах. При этом объем работы постоянно растет. В настоящее время в Ивановской области зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей, а протяженность дорожной сети региона составляет более 11 тысяч километров.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

жаль, я только Зию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове пассажирка маршрутки подала в суд на перевозчика. Авария произошла в августе прошлого года на улице Громобоя. Водитель пассажирского автобуса столкнулся с иномаркой. В момент ДТП травмы получила 64-летняя пенсионерка. Она взыскала с транспортной компании компенсацию в 70 тысяч рублей. Ранее с виновника аварии в пользу внучки этой женщины взыскали 25 тысяч. Девочка также пострадала в этой аварии. Продажи подержанных электромобилей в России с начала года выросли на треть, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. С января по май в стране реализовали около 6 тысяч таких машин. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Около четверти рынка пришлось на модели японского бренда Nissan. Второе место заняла китайская марка Zeekr. Следом идут немецкий Volkswagen и американская Tesla, а также отечественный бренд Evolute. По словам экспертов, сейчас зафиксировано большое количество обращений к дилерам по поводу покупки электрокаров в связи с дефицитом бензина. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я хочу признаться в любви своему мужу Денису. Денис, я тебя очень сильно люблю, жду. Я знаю, что ты это чувствуешь. Я хочу сказать тебе спасибо, что ты исполняешь все мои мечты.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Любовь и...
4: золото на Иваново FM.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься.
13: Правда, привезут только к концу недели.
14: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Поздравления от начальника управления госавтоинспекции по Ивановской области Сергея Викторовича Рязанова.
2: В этот праздничный день поздравляю всех действующих сотрудников, а также ветеранов службы с 90-летием со дня образования госавтоинспекции. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, уверенности, благополучия в семьях, побольше вежливых и внимательных водителей, чтобы дороги были не только качественными, но и безопасными.

0: министром.
1: USSR.
0: Но вот вызывают, нужно ехать скорее. Вампир...
2: В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
3: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области расширены категории получателей выплаты будущим мамам-студенткам. Теперь на 200 тысяч могут претендовать не только очницы, но и заочницы. Также многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения за всех детей. Ранее деньги можно было получить только за одного ребенка. Заявления будут принимать с 6 июля. Подробная информация на сайте семья37.рф. В Иванове продолжается обновление улично-дорожной сети. В этом году в городе приводят в порядок более 40 объектов. Сейчас работы идут сразу на нескольких участках. Так, на улицах Храпфаковской, Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке уже положили нижний слой асфальта. Как отмечают в мэрии, дорожники не просто латают ямы, а обновляют инфраструктуру комплексно. Вместе с проезжей частью преображаются парковочные карманы и тротуары. В Иванове стартовал крупнейший в Центральном федеральном округе книжный фестиваль «Читай, отдыхай». По традиции, в арт-пространстве железнодорожного вокзала развернулась большая ярмарка. Свои книги там представили десятки ведущих российских издательств. Также в программе презентации, лекции, встречи с известными писателями и кинопоказы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
4: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
3: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
2: Слушайте Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Сегодня отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. С момента основания и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. За время своего существования служба прошла непростой путь, обновляясь и совершенствуясь вместе с другими государственными структурами, отвечая на новые вызовы времени.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июля.
1: Год 1700.
2: Подписан Константинопольский мир.

0: их покровителей турков. Но Петр и не думал останавливаться на достигнутом. Победа под Азовом дала возможность начать строительство русского флота на верфях Воронежа, а саму бывшую турецкую крепость превратить в первую военно-морскую базу России. 3 июля 1700 года в Константинополе Емельян Украинцев и великий визирь турецкого султана Николай Маврокордата обвинялись текстами трактата о перемирии между Россией и Атаманской Портой. Россия в этом договоре добилась практически всего, чего хотела. К России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие власти в Приднепровье ликвидировались. Перемирие было заключено на 30 лет.
1: Год 1830.
0: В ходе Кавказской войны началась оборона крепости Гагры в Абхазии. 17 крепостей, подобных Гагринской, было возведено по приказу главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта Ермолова для создания Черноморской оборонительной линии. Гагринскому гарнизону пришлось отбиваться от частых и отчаянных нападений горцев и страдать от жестокой малярии. Подружившись с местными собаками, солдаты, к своему удивлению, заметили, что собаки стали их преданными помощниками. Приласканные, они принимали самое активное участие в рукопашных схватках и даже гибли, защищая русских солдат. Они же рыскали окрест по кустам и вскрывали засады горцев. Раненую собаку нередко приносили на шинели в укрепление и лечили в лазарете наравне с солдатами, выдавая им казенный провиант. При первых звуках барабана, призывающего к сбору и выступлению, собаки были впереди команды. Выпущенные из укрепления, они тотчас же рассыпались впереди стрелков и обнаруживали неприятеля. Каждый вечер после зари все собаки во главе со старыми вожаками выпускались из укрепления. Умные животные цепью залегали со всех сторон вокруг укрепления. Оставшись числом 100 человек, гагринский гарнизон выстоял, а по примеру Гагр и другие русские укрепления побережья завели у себя таких собак, кавказских овчарок.
2: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
6: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
7: За рулем к свободе с «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-50-263.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. В настоящее время в рядах госавтоинспекции Ивановской области несут службу 564 сотрудника. Среди них больше 100 представительниц прекрасного пола.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68. Но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Любовь и золото на Иваново ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
9: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
12: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области расширены категории получателей выплаты будущим мамам-студенткам. Теперь на 200 тысяч могут претендовать не только очницы, но и заочницы. Также многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения за всех детей. Ранее деньги можно было получить только за одного ребенка. Заявления будут принимать с 6 июля. Подробная информация на сайте семья37.рф. В Иванове продолжается обновление улично-дорожной сети. В этом году в городе приводят в порядок более 40 объектов. Сейчас работы идут сразу на нескольких участках. Так, на улицах Рабфаковской, Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке уже положили нижний слой асфальта. Как отмечают в мэрии, дорожники не просто латают ямы, а обновляют инфраструктуру комплексно. Вместе с проезжей частью преображаются парковочные карманы и тротуары. В Иванове стартовал крупнейший в Центральном федеральном округе книжный фестиваль «Читай, отдыхай». По традиции, в арт-пространстве железнодорожного вокзала развернулась большая ярмарка. Свои книги там представили десятки ведущих российских издательств. Также в программе презентации, лекции, встречи с известными писателями и кинопоказы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Зимой и летом, без выходных и праздников, сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность граждан на дорогах. При этом объем работы постоянно растет. В настоящее время в Ивановской области зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей, а протяженность дорожной сети региона составляет более 11 тысяч километров.

0: во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционируют как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Exlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Поздравления от начальника управления госавтоинспекции по Ивановской области Сергея Викторовича Рязанова.
2: В этот праздничный день поздравляю всех действующих сотрудников, а также ветеранов службы с 90-летием со дня образования госавтоинспекции. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, уверенности, благополучия в семьях, побольше вежливых и внимательных водителей, чтобы дороги были не только качественными, но и безопасными.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Орловской области введут новые правила отпуска топлива для сокращения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клычков. Заправка автомобилей на сетевых АЗС будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Так, в субботу смогут заправляться авто с номерами, начинающимися на 0 и 1. В воскресенье 2 и 3, в понедельник 4 и 5 и так далее по порядку до 9. При этом объем отпуска топлива на одну машину увеличивается с 30 до 50 литров. Отдельное внимание уделят водителям с номерами, зарегистрированными в других регионах. Для них будет разработано специальное решение. Жители Орловской области тем временем раскритиковали губернатора за идею ввести такую схему. По их словам, она не снизит ажиотаж. В Иванове продолжается обновление улично-дорожной сети. В этом году в городе приводят в порядок более 40 объектов. Сейчас работы идут сразу на нескольких участках. Так, на улицах Храп-Паковской, Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке уже положили нижний слой асфальта. Как отмечают в мэрии, дорожники не просто латают ямы, а обновляют инфраструктуру комплексно. Вместе с проезжей частью преображаются парковочные карманы и тротуары. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
9: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области расширены категории получателей выплаты будущим мамам-студенткам. Теперь на 200 тысяч могут претендовать не только очницы, но и заочницы. Также многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения за всех детей. Ранее деньги можно было получить только за одного ребенка. Заявления будут принимать с 6 июля. Подробная информация на сайте семья37.рф. В Иванове продолжается обновление улично-дорожной сети. В этом году в городе приводят в порядок более 40 объектов. Сейчас работы идут сразу на нескольких участках. Так, на улицах Рабфаковской, Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке уже положили нижний слой асфальта. Как отмечают в мэрии, дорожники не просто латают ямы, а обновляют инфраструктуру комплексно. Вместе с проезжей частью преображаются парковочные карманы и тротуары. В Иванове стартовал крупнейший в Центральном федеральном округе книжный фестиваль «Читай, отдыхай». По традиции, в арт-пространстве железнодорожного вокзала развернулась большая ярмарка. Свои книги там представили десятки ведущих российских издательств. Также в программе презентации, лекции, встречи с известными писателями и кинопоказы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Сегодня отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. С момента основания и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. За время своего существования служба прошла непростой путь, обновляясь и совершенствуясь вместе с другими государственными структурами, отвечая на новые вызовы времени.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
12: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. В настоящее время в рядах госавтоинспекции Ивановской области несут службу 564 сотрудника. Среди них больше 100 представительниц прекрасного пола.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Вознесенёва, Владимирская область, село Чайково, ОКН 12-333-00-263.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Российской госавтоинспекции исполнилось 90 лет. Зимой и летом, без выходных и праздников, сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность граждан на дорогах. При этом объем работы постоянно растет. В настоящее время в Ивановской области зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей, а протяженность дорожной сети региона составляет более 11 тысяч километров.

0: Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

Оставляя в горах свое сердце, так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: который, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
2: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки, закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
3: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 3 июля. День основания госавтоинспекции.
1: Поздравления от начальника управления госавтоинспекции по Ивановской области Сергея Викторовича Рязанова.
2: В этот праздничный день поздравляю всех действующих сотрудников, а также ветеранов службы с 90-летием со дня образования госавтоинспекции. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, уверенности, благополучия в семьях, побольше вежливых и внимательных водителей, чтобы дороги были не только качественными, но и безопасными.

прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Ледоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».